Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Перми 7:01. Вы слушаете «Радио Альфа» с первыми новостями пятницы. Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Таможня РФ наблюдает рекордный поток россиян, проезжающих через Верхний Ларс в Грузию. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, 18 августа в соседнюю страну выехали больше 20 тысяч человек. В прошлые годы в августе такого пика не наблюдалось. В магазине приложений Google Pay появились два мошеннических приложения, якобы Озонбанка, не имеющие отношения к компании, предупредили в пресс-службе банка. Компания уже обратилась напрямую в Google Play с просьбой о блокировке. Официальное приложение доступно в Рустор и App Store, напомнили в Озонбанке. Само приложение банка в середине августа было удалено из Google Play. Полетная программа из Перми в Минск продлена до конца марта 2027 года. Рейсы из Перми в Минск продлятся до 26 марта. Информация появилась в расписании Пермского авиатерминала. Рейсы будут осуществляться авиакомпанией Red Wings каждую пятницу на самолете сухой Superjet 100. Продолжительность рейса составляет 3 часа 5 минут. Пост директора по развитию Пермского театра занял Андрей Попов. Об этом сообщает пресс-служба театра. Андрей Попов – выпускник Пермского хореографического училища, Пермского государственного института искусства и культуры, а также Высшей школы экономики и РАНХИКС. В 22-26 годах он был директором и худруком Чувашского государственного театра оперы и балета. Ранее был заведующим балетной труппы и заместителем директора по административно-художественной работе в Санкт-Петербургском театре балета Бориса Эйфмана и директором Екатеринбургского танцтеатра. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 83,35 евро, 96,73. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На «Радио Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня преимущественно облачно, временами дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Перми 7 часов и 12 минут. Вы слушаете Радио Альфа. С вами Ирина Плотникова. Доброго утра. Пару слов о дорожной обстановке. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения сейчас на Героев Хасана от ЖБК-1 и далее по Чернышевского до Южной Дамбы. Также на Героев Хасана от Чернышевского и далее по Компросу до Ленина неспешное движение. На Маршал Рыбалка от Ласьвинской до Сысольской, на улице Вильямса от Гайвинской и далее по Писарева и Карбышева до Репина.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Мы просыпаемся под музыку Радио Альфа навстречу новому дню, да еще какому. Сегодня пятница, 21 августа. Всем доброго утра. На улице хоть и мрачно, но достаточно тепло, плюс 16 сейчас. Однако зонтики вам сегодня точно пригодятся. Я желаю вам легкого пробуждения. Прямо сейчас узнаем, что рекомендуют астрологи, а после вернемся к музыке Радио Альфа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
1: Радио Альфа.

0: Некогда уличная еда рабочего класса превратилась в короля фастфуда и сейчас настолько изменила свой состав, что остается только разводить руками. Встречаем на радио «Альфа» Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук-сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой гран-при Формулы-1 в Майами и теннисного турнира Майами Оупен. Королю фастфуда дали название Golden Glizzy, и он уже завирусился в социальных сетях. Почему-то люди обожают покупать и фотографировать привычные вещи в ультрадорогом исполнении.
1: Радио Альфа.

0: 7:33 в городе. Вы слушаете радио Альфа. Плюс 16 сейчас на улице. Днем потеплеет немного. Подробный прогноз после новостей.
1: Здравствуйте. Россиянам объяснили, как получать зарплату в цифровых рублях. Для этого нужно будет открыть специальный кошелек и подать работодателю заявление с реквизитами счета, сообщает РИА Новости. При этом цифровой счет должен быть открыт и у самой компании. Зарплату будут перечислять по тому же принципу, что и сейчас. В ЦБ подчеркивают, что использование цифрового рубля для граждан остается добровольным. Директором по развитию Пермского театра назначен Андрей Попов. Он получил образование и начинал профессиональный путь именно в Пермском крае. Сегодня он возвращается в регион уже как управленец, пишет текст. В Перми датчиками контроля работы кондиционеров оснащены 60% автобусов. Об этом рассказали в Дептрансе. Количество жалоб на неработающие кондиционеры этим летом стало снижаться. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, в течение дня дожди, ветер в переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главные страницы нашего сайта alfa.fm.ru. 7:42 в городе, плюс 16 сейчас в Перми, днем до плюс 20. А вот Европа нынешним летом столкнулась с аномальной жарой. Нагрелась причем не только суши, но и вода. В июле средняя температура в Средиземном море составила плюс 27 градусов. Все это глобальное потепление на самом деле. Тему продолжит Катя Григорьева скоро во всемирной истории. А мы с вами успеем заглянуть на улицы города через пару минут.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
4: Вот это да! Ты съездила в город роз?
5: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
6: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-694-783-57.
8: Мега Секонд Хенд!
9: Новое
8: поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: На радио Альфа дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезных сложностей в городе пока нет. Небольшие затруднения на Васильево, на подъезде к переезду через железную дорогу с обеих сторон. На Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской.
12: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 7:48 в Перми. Всем доброго и бодрого продолжения пятничного утра. И сегодня 21 августа. С Катей Григорьевой перелистнем страничку всемирной истории.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так профессор геофизики Дуг МакКайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагменты. Эти записи американская группа Люфтверк переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба Скрёба Риверсайд Плаза расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
1: Радио «Альфа».

Радио Альфа 104 1 FM, там, где музыка прежде всего. Планируется, что уже осенью этого года откроется движение по половине нового путепровода на шоссе космонавтов. Окончательные работы должны завершиться в 2028. Больше новостей у Полины Поповой уже через 3 минуты. Пока музыка, понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8:01. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 марта следующего года. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков техосмотра. Кроме того, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номер кузова, но также госномер, марку, модель и категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом менять не планируют. В Перми подрядчик начал асфальтирование первой половины путепровода на шоссе Космонавтов. До конца августа планируется закончить асфальтирование тротуаров. Минтранс планирует, что движение по половине нового путепровода откроется осенью этого года. Ширины половины путепровода хватит, чтобы обеспечить движение по четырем полосам, по две в каждую сторону. По контракту полное завершение этого этапа реконструкции намечено на 2028 год, но, возможно, подрядчик сможет сдать объекты в 2027 году. Собственников с борщевиком на участке могут не выпустить за границу. Такие случаи уже фиксировали в Пермском крае. Владельцы участков проигнорировали решение суда и не избавились от опасного растения. А в итоге получили запрет на выезд за границу. Снимут ограничения не сразу. По закону у пристава есть сутки, чтобы отменить запрет, но сначала он должен проверить, что участок действительно привели в порядок. Если замечен борщевик на участке соседей, то специалисты советуют обращаться в местную администрацию, либо можно писать жалобу в прокуратуру. Три четверти россиян время от времени задумываются об увольнении на фоне эмоционального напряжения. О таких результатах исследования Академии социальных технологий пишут «Известия». Социологи пришли к выводу, что большинство сотрудников, сидя в офисе, часто ищут новую работу. При этом 80% респондентов за последний год хотя бы несколько раз испытывали полное отсутствие желания выходить на работу. Лишь 12% заявили, что таких мыслей у них не было ни разу. Доллар сегодня 83.35, евро 96.73. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми преимущественно облачно, в течение дня дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем до плюс 20, пока в Перми 16 тепла.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Все 11 сезонов актриса провела на съемочной площадке этого сериала, который считается по праву культовым. Даже удалось ей в одном из сезонов стать не только исполнительницей главной роли, но и режиссером и сценаристом. И вообще эта роль принесла ей мировую известность. Новости со всего света от Кати Григорьевой впереди. Узнаем, кто же эта актриса. А через пару минут на радио «Альфа» дорожная сводка.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира, 41.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
6: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
8: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
0: В Перми четверть девятого на радио «Альфа» дорожная информация. По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшие затруднения сейчас на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, на Васильева от Героев Хасана до переезда через железную дорогу. В остальном движение свободное.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: А ведь настоящий чемпион — это не тот, кто никогда не терпит поражения, а тот, кто всегда встает. Пусть сегодня вам все удается, и пятница пройдет на ура в легком нужном темпе. Вы слушаете Радио Альфа. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года. Карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. «Она летала на самолетах каждые 3 недели», вспоминает Андерсон. «Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки». Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
1: Радио Альфа. Реклама.
4: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно.

0: Шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора. Для дома и дачи. Для бани и сауны. По дереву и металлу. Для фасада и для сада. Для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На магистральной 12Б. И геофизиков 4. 0+.

0: чем проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал Промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. 8.32 в Перми. С новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. В Росавиации сообщили о приостановке работы международного аэропорта Пермь. В Пермском крае УФНС готовит данные для уплаты имущественных налогов за 2025 год. По планам ведомства, уведомления жители края получат после 21 сентября в личном кабинете на госуслугах или в приложении ФНС. Во втором квартале этого года продажи новых автозапчастей в Перми выросли на 15% по сравнению с первым кварталом этого года. Основной прирост в сегменте новых деталей обеспечили компоненты тормозной системы. Спрос на них увеличился вдвое. Продажи элементов подвески выросли на 48%, рулевого управления на 45%, трансмиссии и привода на 40%. Замыкают пятерку лидеров автомобильные стекла с ростом 35%. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, временами дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: И вполне возможно, друзья, не одна она такая. Речная прогулка с вечеринкой в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Осталось ближайшее точно 26 августа. Будут ли им в сентябре такие мероприятия, я обязательно вам расскажу, чтобы вы в числе первых узнали. Ну а после 9 утра в невероятном вопросе как раз-таки буду разыгрывать пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. 8:43 в Перми. Всем доброго пятничного.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
6: Ай, в этом костюме как в бане.
7: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнслуке.
10: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
3: Двери банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
5: На радио «Альфа» дорожная информация. Местами в городе затруднения. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на Карпинского, на подъезде к Стахановской с обеих сторон, на улице Мира от Снайперов до Карпинского, на Леонова от Карпинского до Свиязева, по Локомотивной неспешные движения от Энгельса до площади Гайдара. В центр города затруднения на Камском мосту и Северной дамбе.
6: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Сегодня, друзья, отличный повод прокачать свое ораторское мастерство. Пожалуй, самое первое простое правило – это снять мышечное напряжение. Оно действительно мешает тому, чтобы голос из вас лился и журчал, как ручеек. Ну и, конечно, понимать, что ты хочешь сказать, кому и для чего. Сегодня отмечается День ораторского искусства. Чем еще отметилось 21 августа в истории, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него трое детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.

0: Яблоневый сад появится в Перми на территории бывшего зоопарка по улице Монастырской. Планируется по проекту разделить зону на две части – зону памяти и светскую зону. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске, а через пару минут на Радио Альфа инструментальная музыка.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Perm». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
3: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
4: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
2: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Перми 9 утра с новостями на радио «Альфа». Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Режим «Ковер» введен в Прикамье. Также он действует в радиусе 100 километров от Перми. В Березниках и Соликамске радиус 50 километров. В Зюкайке 150 километров. Аэропорт Большое Савино также временно закрыт. В Москве готовы принять американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, конкретно дат визита пока нет, однако контакты с российской стороной продолжаются. Эксперты поспорили о необходимости запрета вейпов в Прикамье. Глава Пермского края Дмитрий Махонин внес в региональное заксобрание проект поправок в действующие на территории края законы, запрещающие продажу вейпов. Руководитель же межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией Денис Тирсков считает, что вместо исчезновения опасной продукции запрет приведет к росту контрафакта и потери налоговых поступлений. В вейп-шопах Перми уже говорят о повышенном административном давлении со стороны контролирующих органов. Общественники и врачи называют запрет важным шагом, сообщает РБК «Пермь». В ближайшие 7 лет в России сохранится спрос на инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Минтруда. При этом эксперты отмечают, даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии. Искусственный интеллект будет менять привычный набор задач, но не заменит человека полностью. Одним из главных преимуществ на рынке труда станет способность быстро учиться, осваивать новые инструменты и адаптироваться к изменениям. На этом пока все новости. Доллар 83.35, евро 96.73. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, в течение дня дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Не очень весело, конечно, встречает нас пятничная погода, но мы приложим все усилия к тому, чтобы день прошел в хорошем настроении под музыку Радио Альфа. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова. Мы начинаем «Невероятный вопрос». Разыгрываю пригласительные на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Ближайший рейс в следующую среду в 19.00 26 августа. Внимание, невероятный вопрос. Сегодня день рождения у актрисы Ким Кэтролл. Это Саманта из сериала «Секс в большом городе», и ей уже 70 сегодня. На днях в интервью она сказала, что сейчас чувствует себя более счастливой, чем в молодости, потому что может делать то, что хочется, и... Еще есть причина чувствовать себя счастливой в 70. Жду ваши версии, что же это за причина, по мнению Ким Кэтролл. Звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. День рождения сегодня отмечает актриса Ким Кэтролл. Это Саманта из сериала «Секс в большом городе». На днях в интервью она сказала, что сейчас, в свои 70, чувствует себя более счастливой, чем в молодости, потому что может делать то, что хочется. И еще есть причина чувствовать себя счастливой в этом возрасте, в 70 лет. Звоните 257-0107. Что же это за причина?
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Если в круиз, то с «Кама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте «Кама Тревел». Travel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: ООО «Кама Тревел» Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
8: ООО «Гудбой» 614-039. Город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
11: 0+.
0: Четверть десятого в Перми на Радио Альфа. Дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения сейчас на Карпинского, на подъезде к Стахановской с обеих сторон, на Леонова от авторынка до Свиязева. Памира. Неспешные движения от Советской Армии до Карпинского. Небольшие трудности на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на Монастырской от Осинской до Попова.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Любимая музыка на радио Альфа. Что сегодня, 21 августа, поможет сделать нам день необычным в хорошем смысле этого слова? Подскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
1: Радио Альфа.
0: 9 часов и 19 минут в городе. У нас невероятный вопрос, посвящен сегодняшней имениннице, актрисе Ким Кэтролл. Она исполнила роль Саманты в сериале «Секс в большом городе». 70 ей уже. На днях в интервью она сказала, что сейчас чувствует себя более счастливой, чем в молодости, потому что, во-первых, может делать то, что хочется, а вот какая вторая причина чувствовать себя счастливой в 70, мы и пытаемся выяснить. 257-0107, и звонок есть. Доброе утро.
4: Доброе утро. Может быть, есть то, что хочется?
0: Может быть, но не про еду. Есть еще варианты.
4: Мне кажется, делать то, что хочется, и еще, да, одна причина?
0: Да, вот можно делать то, что хочется, и еще какая-то причина, но не еда. Мне кажется, вообще
4: в
0: возрасте уже...
4: Не еда, а спать сколько хочется.
0: Тоже может быть, но мимо.
4: Тоже мимо, ладно, подумаю.
0: Спасибо, думайте, удачного дня. Мне вообще кажется, что с возрастом к еде становишься каким-то равнодушным. Еще звонок. Доброе утро.
5: Доброе утро. Я думаю, может быть, это финансовая независимость?
0: Чувствовать себя счастливой ввиду финансовой независимости. Но нет, нет, не про деньги совсем.
5: Может быть, внуки? Потому что я 70.
0: Тоже не туда.
5: Хорошо, спасибо, все подумаем.
0: Спасибо. 257-0107. По этому номеру телефона принимаю версии на наш сегодняшний невероятный вопрос.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Дети выросли, нет проблем.
0: Мне кажется, дети в любом возрасте остаются детьми для родителей.
6: Ну, уже в 70 лет уже нужно быть спокойным.
0: Там
6: то,
0: уже...
6: что не нужно никому доказывать, второй вопрос, второй ответ, не нужно никому доказывать, что ты состоялся в чем-то уже. Уже все уже ясно.
0: Вообще в этом возрасте уже и внуки, наверное, могут быть, да?
6: Да, конечно.
0: Но, по-моему, у Ким Кэтролл нет детей. Не дети делают ее счастливой.
6: А то, что она уже все доказала.
0: И?
6: Что она состоялась в жизни как человек.
0: Угу, логично, но нет.
6: Жаль.
0: Спасибо. Ничего страшного, думайте еще, звоните. Желаю вам удачи. Спасибо. Сегодняшняя именинница Саманта из сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл в недавнем интервью сказала, что она чувствует сейчас, в свои 70, себя более счастливой, чем в молодости, потому что может делать то, что хочется. И еще есть причина чувствовать себя счастливой в этом возрасте. Пытаемся выяснить, что же, по мнению Ким Кэтролл, может сделать ее счастливой. 257-0107, звоните.

0: Золотые хиты, радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Некогда уличная еда рабочего класса сегодня превратилась в настоящий деликатес.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой Гран-при Формулы-1 в Майами и теннисного турнира Майами Оупен. Королю фастфуда дали название Golden Glizzy, и он уже завирусился в социальных сетях. Почему-то люди обожают покупать и фотографировать привычные вещи в ультрадорогом исполнении.
1: Радио Альфа.
0: Невероятный, конечно, хот-дог. Сомневаюсь, что я бы его попробовала. Доброго утра, это Радио Альфа. У нас невероятный вопрос. Ким Кэтролл, актриса. Роль Саманты исполнила в сериале «Секс в большом городе». Сегодня отмечает день рождения. Ей уже 70. На днях в интервью она сказала, что сейчас чувствует себя более счастливой, чем в молодости. Потому что может делать то, что хочется. И есть еще причина чувствовать себя счастливой в 70. Разгадывайте. Говорим, что за причина. 257-0107. Звонок есть. Доброе утро.
4: Доброе утро еще раз. Есть еще один вариант. Больше не надо на работу ходить.
0: Не надо на работу ходить? Интересный вариант, но не туда.
4: Ну ладно, вы не думаете, что.
0: Спасибо. Радио Альфа, доброе утро.
5: Доброе утро. Может, потому что у нее любимый человек рядом с ней?
0: Да, кстати, в декабре прошлого года она замуж вышла. Ага, читали, да? Погуглили.
5: Да.
0: Ну, как-то не в ту сторону гуглите, не про...
5: Дамы?
0: Не про личную жизнь, да, не личная жизнь делает ее счастливой.
5: Книги пишет она, может, еще из-за этого, что она написала книги.
0: Тоже не туда?
5: Будем думать.
0: Спасибо, думайте.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Хотел бы высказать свою версию.
0: С удовольствием выслушаю, что думаете?
6: Так, думаю, что, может быть, счастливо от того еще, что не надо рано утру вставать.
0: Ну, была такая версия, подольше поспать. Не сон.
6: А может, посидеть в интернете?
0: Не интернет.
6: Ну, тогда даже не знаю пока еще что.
0: Ничего страшного, есть время подумать. Так что, как появятся мысли, звоните. Спасибо.
6: Хорошо.
0: Что можно позволить себе в 70 лет? Вот в этом направлении надо размышлять. Мне кажется, каждому из нас вот эта причина для счастья Ким Кэтролл, сегодняшней именинницы, в какой-то степени близка. Итак, Ким Кэтролл, Саманта из сериала «Секс в большом городе», сегодня отмечает свой юбилей. И в недавнем интервью она сказала, что сейчас чувствует себя более счастливой, чем в молодости, потому что может делать то, что хочется. А сюда можно причислить и время сна, и время отдыха. Есть еще одна причина, по которой Ким Кэтролл чувствует себя счастливой в этом возрасте. Звоните 257-0107.

0: Деревня Шилова.
1: Улица Репина, 2.
2: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
3: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
2: Там можно паять и программировать?
3: Конечно. И еще многое другое.
2: Записываемся.
3: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
4: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
5: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
6: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
7: 0+.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Уж в пятницу точно можно позволить себе быть чуточку счастливее. Сегодня 21 августа. Вы слушаете Радио Альфа с новостями коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Россиянам объяснили, как получать зарплату в цифровых рублях. Для этого нужно будет открыть специальный кошелек и подать работодателю заявление с реквизитами счета, сообщает РИА Новости. При этом цифровой счет должен быть открыт и у самой компании. Зарплату будут перечислять по тому же принципу, что и сейчас. В ЦБ подчеркивают, что использование цифрового рубля для граждан остается добровольным. Директором по развитию Пермского театра назначен Андрей Попов. Он получил образование и начинал профессиональный путь именно в Пермском крае. Сегодня он возвращается в регион уже как управленец, пишет текст. В Перми датчиками контроля работы кондиционеров оснащены 60% автобусов. Об этом рассказали в Дептрансе. Количество жалоб на неработающие кондиционеры этим летом стало снижаться. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно. В течение дня дожди, ветер в переменных направлениях слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
0: 9:38 в городе. У нас продолжается невероятный вопрос. Сегодняшняя именинница Ким Кэтролл, она исполнила роль Саманты в сериале «Секс в большом городе», отмечает юбилей, 70 лет ей уже. И на днях в интервью она сказала, что сейчас чувствует себя более счастливой, чем в молодости, потому что может делать то, что хочется. И есть еще причина чувствовать себя счастливой в 70. Пытаемся разгадать, что же это такая за причина. 257-0107, звонок есть. Радио «Альфа», доброе утро.
4: Доброе утро. А может быть, потому что она уже может себя...
0: Так что, потеряла смысл, ну-ка ловите ее обратно.
4: Быть в образе этой героини.
0: Очень неожиданная версия. Неожиданная, но не про это.
4: Еще одна версия – путешествовать.
0: Нет.
4: И не обязательно, может быть, тщательно следить за своей внешностью. Уделять очень много времени этому.
0: К образу, к внешности, вот это ее причина для счастья, отношения не имеет.
4: А, даже вообще не об этом. Спасибо.
0: Спасибо вам. Да. Звоните еще. Доброе утро.
5: Здравствуйте. Моя версия по поводу вашего вопроса.
0: Так.
5: Я так думаю, что в этом возрасте она может себе позволить путешествовать.
0: Не путешествие.
5: Извините, буду думать.
0: Давайте.
5: Спасибо.
0: Думайте. Спасибо. 257-0107, телефон в студии Радио Альфа. Продолжаем искать ответ на невероятный вопрос. Еще звонок. Доброе утро.
6: Доброе утро. Может, от того, что она помогла многим людям, занимается благотворительностью, детям.
0: Не из-за этого она счастлива.
6: Очень загадочно. Прям в каком хоть направлении нам?
0: В 70 лет. Что можно делать в 70 лет?
6: Все, что захочется.
0: Да, да, да.
6: Без ограничений.
0: Да.
6: Влюбиться.
0: В том числе и это вот в этом возрасте можно позволить себе делать. Потому что, ну, уже жизненный опыт, уже как будто бы ничего не боишься.
6: Угу. Выйти на улицу поорать.
0: Вы думаете, это может принести счастье?
6: Да нет, конечно, выпустить пар,
0: да.
6: Может, подняться скоростью на автомобиле или на катере на каком-то.
0: Совсем-совсем невероятно уж.
6: Вот. Очень. А одевать, что хочешь, но это в любой одежде выйти и в трико, в растянутом.
0: Сомнительная причина для счастья, ну согласитесь, да?
6: Ну да, опять счастье же надо, чтобы было.
0: Так, да, да.
6: Поздно лечь.
0: Не, про сон. Давайте сон вообще исключим.
6: Вообще уберем, да?
0: Отдых исключим. Сюда же и путешествие. тоже исключаем, да.
6: Тогда очень загадочно.
0: Ну,
6: может, это все и просто, но как-то...
0: Это вообще очень просто, действительно просто.
6: Очень просто, в 70 лет. Что может принести счастье? Вы же все задумались, никто не может понять.
0: Вы там коллективом, да, думаете?
6: Да, конечно.
0: Давайте, устраивайте мозговой штурм и еще звоните, хорошо?
6: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам. Итак, в невероятном вопросе сегодня мы выясняем, что еще делает счастливой в 70 лет сегодняшнюю именинницу, актрису Ким Кэтролл, помимо того, что она может делать то, что хочется. Вы знаете, зачастую, мне кажется, в более молодом возрасте мы боимся это делать. Ну, не рискуем это делать в определенных ситуациях. А вот в 70 у Ким Кэтролл это случилось. И это делает ее счастливой. Звоните 257-0107.

0: Реклама.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
3: Мега Секонд Хенд!
4: Новое
3: поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
5: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
6: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
7: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Делаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Заглянем на пермские улицы. По данным из сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения сейчас 10-минутный затор на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. Небольшие трудности на улице Пушкина от газеты «Звезда» до Островского и от 25 октября до Комсомольского проспекта.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Под музыку Радио Альфа мы продолжаем трудиться и разгадывать невероятный вопрос. Сегодня он посвящен имениннице Ким Кэтролл. Она исполнила роль Саманты в сериале «Секс в большом городе», и ей уже 70. В одном из недавних интервью она сказала, что чувствует себя более счастливой, чем в молодости, потому что может делать то, что хочется. И еще есть причина, по которой актриса чувствует себя в свои 70 счастливой. Эту-то причину и пытаемся выяснить. 257-0107. Звонок есть?
1: Доброе утро. Передавать молодому поколению свой жизненный опыт, давать полезные советы.
0: Так, а в чем могут выражаться вот эти вот полезные советы? Как их можно?
1: Ну, она артист, она, видимо, что-то относительно своей профессии, полезные советы, не бояться давать критические замечания.
0: Так, а если не боишься давать критические замечания, то что ты делаешь в этот момент?
1: Учишь.
0: Не-не-не, по-другому. Что ты делаешь в этот момент, когда не боишься?
1: Чувствую себя свободным.
0: Ну еще, вот даю вам шанс.
1: То, что если раньше, когда молодой был, может быть, воздержался бы высказываться.
0: Вот,
1: а тогда уже человек имеет определенный жизненный опыт, он уже чувствует свободным.
0: И что он делает-то? Вот иной раз в молодости он воздерживался от этого, а вот тут уже в 70 может позволить себе что делать? Говорить что?
1: То, что хочет.
0: А по-другому? Ну, это слово, вот оно на поверхности. Газета была такая у нас в Советском Союзе.
1: Вечерняя печать?
0: Не-не-не-не-не. В Москве печатали.
1: В Москве.
0: Еще Комсомольская есть у нас такая. Что можно...
1: Правда!
0: Говорить правду, да! Я вас поздравляю! Наконец-то!
1: Спасибо за помощь! Это наполовину ваша победа!
0: Мне не жаль нисколько подарить вам свою чуточку своей помощи. Я вас поздравляю! Вы получаете пригласительные на речную прогулку вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. В среду, 26 августа, она точно состоится, так что на борту теплохода увидимся, да?
1: Спасибо!
0: Давайте знакомиться, как зовут?
1: Александр, я звоню с Ленинского района, передаю привет своей любимой жене Наталье Львовне.
0: Все, Наталью Львовну и вас, Александр, ждем на речной прогулке.
1: Спасибо.
0: Новый невероятный вопрос будем разгадывать в понедельник уже с Антоном Нагибиным. Ну а мы продолжаем шествие по пятнице. Сегодня 21 августа. Чем запомнился этот день, расскажет Катя Григорьева.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так профессор геофизики Дуг Маккайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагмент. Эти записи американская группа Luftwerk переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба Riverside Plaza расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
2: Радио Альфа.

0: 10 утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. На местах работают оперативные службы, сообщает региональный Минтербез. Жители Прикамья просят не приближаться к обломкам БПЛА и не снимать работу ПВО. Публикация таких кадров в социальных сетях может помочь противнику. При возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по телефону 112. Новые атомные станции могут появиться на Урале и в Сибири, а также на Дальнем Востоке. Россия планирует расширить географию энергоблоков АЭС внутри страны. В частности, профильное ведомство рассчитывает ввести еще примерно 30 гигаватт мощностей, включая малые АЭС, сообщила Владимир Путин. Украина готова к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Об этом заявил Укринформу, первый замглавы офиса президента Украины Сергей Кислица. По его словам, Украина готова садиться за стол переговоров, готова слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы. Это была цитата. Он также сообщил, что переговорный трек с участием США в настоящее время находится на паузе. Киев рассчитывает на визит американских переговорщиков, чтобы сдвинуть переговорный процесс, подчеркнул он, сообщает РБК. В Перми ГИБДД сняла с рейсов 7 неисправных автобусов. Сотрудники госавтоинспекции города провели профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе рейда инспекторы проверяли техническое состояние автобусов, соблюдение водителями правил дорожного движения, наличие необходимых документов, режим труда и отдыха и так далее. За 2 дня было проверено 145 автобусов, выявлено 38 административных правонарушений. 7 из них связаны с наличием неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, пишет текст. В Перми оштрафовали мужчин, которые ловили рыбу около Камской ГЭС. Транспортная полиция за 1 день выявила 7 жителей Перми. Они рыбачили в запрещенной зоне. Всем нарушителям от 35 до 43 лет. Они знали о круглогодичном запрете, но пошли на риск ради азарта, рассчитывая остаться незамеченными. Сотрудники транспортной полиции напоминают, запрет на ловлю в районе Камской ГЭС введен не случайно. Из-за сброса воды здесь меняется уровень, температура, скорость течения. Это нарушает естественный жизненный цикл рыб, мешает нересту, миграции, снижает доступность кормовых организмов. Ограничение помогает сохранить природный баланс и дать популяциям восстановиться. Кроме того, в Нижнем Бьефе при сбросах воды возникает сильное течение, водовороты, резкие перепады уровня воды, что представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей. На этом пока все. Доллар 83.35, евро 96.73. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Флеболог». Сегодня в Перми облачно, временами дожди, ветер переменных направлений слабый. Днем до плюс 20, сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: В отличном настроении мы продолжаем пятницу. Сегодня 21 августа. Доброго утра. Вы слушаете Радио Альфа. Финны нашли способ избежать печальной автомобильной статистики.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек. Ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.
1: Радио Альфа. Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
3: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
4: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
5: 0+.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
9: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа 104.1 FM – всегда хорошая музыка. В 14 лет она получила роль Джульетты, но другой образ принес этой актрисе мировую известность.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», – заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года. Карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. Она летала на самолетах каждые 3 недели, вспоминает Андерсон. Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки. Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
1: Радио Альфа.

0: Сырой сегодня на улице, но достаточно тепло. В Перми сейчас плюс 17 градусов. Подробнее о погоде после новостей. Спонсор выпуска на радио «Альфа» Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В аэропорту Перми введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Ранее в регионе была введена беспилотная опасность. В России активизировались мошенники, которые обманывают автомобилистов через фишинговые сайты. Злоумышленники предлагают купить бензин, газ и дизельное топливо в интернете по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Сообщает «Урару». Россия стала главным покупателем китайского пива в мире. Москва

0: Юлия приобрела его у Пекина на сумму 7 миллионов долларов, что является максимумом за всю историю взаимной торговли, пишет РИА Новости. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
2: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, временами дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа, 104.1 FM, и мы всегда онлайн на alfa.fm.ru. Конкурс «Счастливый номер 12+» продолжается после 5 вечера по будням по 28 августа. Разыгрываем пригласительные билеты в руки вверх бар на вечеринку Радио Альфа. Состоится она в последнюю пятницу августа 28 числа. Чтобы стать победителем, по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить сообщение «Иду на вечеринку» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 28 августа Радио Альфа приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Сбор гостей с 10 вечера, 18+, «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Конкурс «Счастливый номер» на Радио Альфа после 5 вечера.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
4: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
5: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: улица Репина, 2.
1: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал Промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: В эти выходные Пермский губернский оркестр вновь выступит в летнем амфитеатре на набережной. Запланированы 3 концерта, 2 завтра, 1 в воскресенье. Будем надеяться, что погода все-таки не спутает планы. А концерты приурочены к Дню российского флага, который будет отмечаться завтра, 22 августа. Чем отметился сегодняшний день в истории, расскажет на радио «Альфа» Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него 3 детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.
1: Радио «Альфа».

Луны за ночь над Россией с 8 вечера 20 августа до 8 утра 21 августа по московскому времени. В списке регионов, где работали дежурные силы ПВО, есть и Пермский край. Утром сегодня в Прикамье вводился режим беспилотной опасности. Сейчас он снят. В Перми подрядчик начал асфальтирование первой половины путепровода на шоссе космонавтов. До конца августа планируется закончить асфальтирование тротуаров. Минтранс планирует, что движение по половине нового путепровода откроется осенью этого года. Ширины половины путепровода хватит, чтобы обеспечить движение по четырем полосам, по две в каждую сторону. По контракту полное завершение этого этапа реконструкции намечено на 2028 год. Но, возможно, подрядчик сможет сдать объекты в 2027 году. Собственников с борщевиком на участке могут не выпустить за границу. Такие случаи уже фиксировали в Пермском крае. Владельцы участков проигнорировали решение суда и не избавились от опасного растения. А в итоге получили запрет на выезд за границу. Снимут ограничения не сразу. По закону у пристава есть сутки, чтобы отменить запрет, но сначала он должен проверить, что участок действительно привели в порядок. Если замечен борщевик на участке соседей, то специалисты советуют обращаться в местную администрацию, либо можно писать жалобу в прокуратуру. Три четверти россиян время от времени задумываются об увольнении на фоне эмоционального напряжения. О таких результатах исследования Академии социальных технологий пишут «Известия». Социологи пришли к выводу, что большинство сотрудников, сидя в офисе, часто ищут новую работу. При этом 80% респондентов за последний год хотя бы несколько раз испытывали полное отсутствие желания выходить на работу. Лишь 12% заявили, что таких мыслей у них не было ни разу. Доллар сегодня 83.35, евро 96.73. Полина

0: Попова, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, в течение дня дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: «Вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте!»
1: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
7: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Эд Ширан на радио Альфа, музыка, которую мы любим. С вами Ирина Плотникова, приветствую всех и с удовольствием делю радости этого дня. Все-таки пятница, она откладывает определенный отпечаток на наше настроение. Пусть он будет только позитивным. Далее на 104.1 FM нон-стопом Dire Straits, Падея Мурат Салман и Линду послушаем через пару минут.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Эта песня стала одной из самых прослушиваемых на цифровых платформах. Тогда, в год выпуска, в 2017-м, «Бурито» на радио «Альфа». Музыкальный час продолжит новый хит. Это будут «Мадонна» и «Мартин Гаррикс». Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Несколько беспилотников было сбито над Пермским краем. В регионе работало ПВО, сообщают в Минобороны. Всего на территории России за ночь и утро было сбито 325 украинских БПЛА. Режим, напомню, беспилотной опасности действовал в Прикамье с 7:40 до 10 часов. В Перми работали сирены, были слышны хлопки в те моменты, когда сбивали дроны. В Пермском крае УФНС готовит данные для уплаты имущественных налогов за 2025 год. По планам ведомства, уведомления жители края получат после 21 сентября в личном кабинете, на госуслугах или в приложении ФНС. Во втором квартале этого года продажи новых автозапчастей в Перми выросли на 15% по сравнению с первым кварталом. Основной прирост в сегменте новых деталей обеспечили компоненты тормозной системы. Спрос на них увеличился вдвое. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска о...

0: Гудвин. Сегодня в Перми облачно, в течение дня дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Уверена, вы знаете, как и что нужно делать сегодня, чтобы встретить со спокойным сердцем предстоящие выходные. Смысловые галлюцинации на Радио Альфа, далее золотая коллекция, главные хиты прошедших десятилетий. В этом выпуске Эни, Скорпионс и Джо Кокер через пару минут на Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
7: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
9: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
10: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
11: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
10: Там можно паять и программировать?
11: Конечно. И еще многое другое.
10: Записываемся.
11: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перим.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми полдень с новостями пятницы на радио «Альфа». Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 1 сентября Минздрав обновит порядок введения карты учета диспансеризации. Врачи будут определять концентрацию холестерина и уровень триглицеридов. Станет обязательным расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. В карту внесут результаты осмотра дерматовенерологом и данные УЗИ брюшной аорты. Новый налоговый вычет появится в России с 1 сентября. Россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочное сбережение. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости. В фирме-подрядчик начал асфальтирование правой половины путепровода на шоссе Космонавтов. До конца августа планируется закончить асфальтирование тротуаров. Минтранс планирует, что движение по половине нового путепровода откроется уже осенью этого года. Ширины половины путепровода хватит, чтобы обеспечить движение по четырем полосам, по две в каждую сторону. По контракту полное завершение этого этапа реконструкции намечено на 2028 год, но, возможно, подрядчик сможет сдать объект и в 2027 году. В Перми властям стало труднее бороться с нарушителями правил платной парковки, автомобилистами, скрывающими номера. Если раньше они просто закрывали номера посторонними предметами, то сейчас автомобилисты полностью снимают регистрационные знаки. В этом случае инспекторы фиксируют ВИН-код автомобиля. Но у китайских автомобилей он не всегда дублируется на лобовом стекле. А таких машин в Пермском крае становится все больше, пишет текст. В Перми оштрафовали мужчин, которые ловили рыбу около Камской ГЭС. Всем нарушителям от 35 до 43 лет. Они знали о круглогодичном запрете, но пошли на риск ради азарта. Сотрудники транспортной полиции напоминают, запрет на ловлю в районе Камской ГЭС введен не случайно. Из-за сброса воды здесь меняется уровень, температура, скорость течения. Это нарушает естественный жизненный цикл рыбы, мешает нересту, миграции, снижает доступность кормовых организмов. Ограничение помогает сохранить природный баланс и дать популяции восстановиться. Кроме того, в Нижнем Вьефе при сбросах воды возникают сильные течения, водовороты, резкие перепады уровня воды, что представляет собой серьезную опасность для жизни людей. Доллар 83.35, евро 96.73. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, в течение дня дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Мэдисон Марс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Когда мой младший сын увидел эту картину, он для себя назвал ее «Красные человечки». Хотя на самом деле у нее другое название. Это настоящий шедевр художественного искусства. Подробности у Анны Романовой в «Горячей десятке». А через пару минут на радио Альфа. Оскар.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
3: Мега Секонд Хенд.
4: Новое, новое, новое.
3: Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: В двух абсолютно разных музеях находится эта картина французского художника. Первая версия в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а вторая, наиболее известная, в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Что за картина и чем так интересно, узнаем прямо сейчас от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Танец» Матисса – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец» Матисса. «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина, она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто – у лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромный размер – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близнец «Танца», панно «Музыка» существовало с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? И «Танец», и «Музыку» долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСВИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнс Луке.
6: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
7: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: Деревня Шилова.
1: Улица Репина, 2.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Ни в коем случае мы не останавливаемся, и чтобы приблизить финал рабочей недели, нужно просто активно занять себя решением трудовых задач. Пятница сегодня, 21 августа. Вы слушаете «Радио Альфа» с кратким обзором. Полина Попова, спонсор выпуска, Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Россия начала завозить бензин из Индии и Китая. Импорт топлива из-за рубежа помогает стабилизировать ситуацию в стране. Среди самых выгодных поставщиков сейчас Индия и Китай. В аэропорту Перми сняли ограничения на полеты. Также снят режим беспилотной опасности. В следующем году из Перми запустят 3 новых тематических направления. В новогодние каникулы 6-7 января в Великий Устюг и Киров отправятся 2 состава. Проект реализуют пермские и челябинские туроператоры. В конце марта еще один маршрут свяжет Пермь с Казанью и Йошкар-Олой. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми облачно, временами дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Ace of Base на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. В продолжении часа подборка лучших песен минувших десятилетий. Золотая коллекция. В этом выпуске Лимар, Рики Мартин и Мэя и Сандра.
1: Реклама.
2: Сказала грозная царица.
3: Хочу металлочерепицу.
2: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
4: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
5: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя легко. Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
6: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
7: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
8: 0+.
9: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова, 7 и Стахановская, 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 13:01. С новостями дня на радио Альфа Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Новые энергоблоки АЭС планируют размещать на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по развитию атомной энергетики. По его словам, в России предполагается ввести около 30 гигаватт новых атомных мощностей, в том числе за счет малых АЭС. Это позволит заменить энергоблоки, которые постепенно вырабатывают свой ресурс и увеличить общую мощность атомной генерации. Президент также заявил о необходимости развивать серийное производство типовых энергоблоков и наращивать выпуск оборудования для атомной отрасли. В российских школах с 1 сентября начнется внедрение новых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. По словам помощника президента Владимира Мединского, главной особенностью новых пособий станет более тесная связь с реальной жизнью и уменьшение объема теории. Авторы сохранили лучшие элементы прежних учебников, однако заметно переработали содержание, чтобы сделать материал актуальным и понятным. Главным редактором новой серии учебников выступил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Доля контрафактных запчастей и автотоваров в России может достигать 40%. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на данные участников рынка. По результатам исследования, более половины россиян в этом году сталкивались с некачественными товарами для автомобиля. Среди них технические жидкости, фильтры, детали подвески, электронные компоненты и элементы тормозных систем. Центр организации закупок проводит конкурс на выполнение работ по содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в Перми. Начальная цена контракта составила 180,5 миллионов рублей. Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен обеспечить содержание дорог в 10 ЖК Перми. Ивоспортивная, Грибоедовский, Погода, Гулливер, Арсенал, Альпийская горка, Айлав, квартал 589, Боровики и Лес. Контракт с подрядчиком заключат с 15 октября этого года до 20 июля 2028. Около 60% опрошенных россиян обсуждают обед коллеги за его спиной, если блюдо им не нравится. Еще 28% могут высказать мнение публично, а 15% сообщат о нем лично. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Чаще всего причиной недовольства становится сильный запах еды. Этот вариант назвали 70% респондентов. Количество принесенной пищи комментирует около трети. Внешний вид блюда и его стоимость каждый четвертый. Почти половина опрошенных стараются не реагировать на замечания о своем обеде. 28% отвечают шуткой, еще 22% испытывают неловкость, но предпочитают молчать. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 22 августа, в Перми будет облачно, небольшие дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. 13 тепла ночью, завтра днем плюс 16-18.
2: Реклама.
5: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: И пока звучит дневная романтик-коллекция, предлагаю подумать над мыслью одного поэта, философа американского. Жил он в начале 19 века, Ральф Уолдо Эмерсон. Он, знаете, говорил как, что лучший подарок – это объятие. Всем подходит по размеру, и никто не возражает, если вы его вернете, этот подарок в виде объятия. Сегодня в пятерке лучших песен о любви на радио «Альфа» Зейн Малик и Сия, Майкл Джексон. Послушаем группу «Танцы минус», впереди Марайя Керри, и уже сейчас Эдвард Майя и Вика Жигулина.

0: Зейн Малик и Сия на Радио Альфа в пятерке лучших песен на любви. Обещанные на сегодня синоптиками плюс 20 сейчас на улице. В воскресенье погода будет более приветливой, а прогноз на субботу после получасовых новостей на Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.рф. Не оферта.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Мега Секонд Хенд. Новое, новое, новое, новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
7: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
10: ОГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-770-016-64-53.
11: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
13: 0+. Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио Альфа.

0: Золотые хиты – это «Аха» на Радио Альфа. Далее OneRepublic с одной из своих новых песен. Пока новости.
1: Здравствуйте. Москва пока не получала официальных запросов от американских властей о подготовке визита в Россию Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Доходы региональных бюджетов с начала этого года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследований, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Гудвин». В субботу, 22 августа, в Перми ожидается облачная погода, небольшие дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Конечно, кто-нибудь из вас сегодня почувствует себя чуточку счастливее, а тот, кто одержит победу в конкурсе «Счастливый номер 12+». Играем еще сегодня и всю следующую неделю по будням, а разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку «Радио Альфа». После 5 вечера по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить сообщение «Иду на вечеринку» в «Макс Радио Альфа» по номеру 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 28 августа «Радио Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре «Сибирская, 16». Сбор гостей с 10 вечера, 18+. Впереди золотая коллекция без перерыва. Адриан Сен и Сандра Эн, Бон Джови и Рикардо Фоли в тройке главных хитов прошедших десятилетий.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
6: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
9: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 1 минута. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. К 30-му году половина рабочих процессов в строительстве и сфере ЖКХ должна быть связана с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы Минстроя Константина Михайлика. Для этого планируют внедрить 3 основные цифровые платформы. Они будут управлять строительством, коммунальной инфраструктурой и проектом «Умный город». По словам Михайлика, первые показатели для регионов и федеральных ведомств на этот год уже определены. Решение о строительстве дорог, изменение схем движения, установление тарифов на парковку необходимо принимать на основе математического моделирования, предварительно изучив маршруты и цели поездок горожан. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Минтранса. По оценке и прогнозированию транспортного спроса, пишет парламентская газета. В мировом рейтинге по загруженности дорог Россия сейчас находится на 20-й позиции. В среднем путь в одну сторону занимает 43,5 минуты, а около четверти водителей ежегодно теряют в пробках более 7 суток. Для решения этой проблемы Минтранс рекомендует использовать комплексный подход, опрашивать жителей, отслеживать пассажиропоток и анализировать цифровые данные. Российская молодежь стала меньше курить и употреблять алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный детский хирург Минздрава Дмитрий Морозов. По его словам, положительная динамика среди подростков и молодых людей уже заметна. Важную роль в формировании здоровых привычек играет семья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, а потребление спиртного на 11%. Губернатор Дмитрий Махонин посетил сквер «Звездные» в Краснокамске. Проект благоустройства сквера в прошлом году стал победителем всероссийского голосования, набрав более 12 тысяч голосов жителей. Сейчас на объекте завершается второй этап работ. Здесь обустроены пешеходные дорожки, установлено освещение, появились спортивные площадки и велобеговые дорожки. Также оборудована специальная зона для дрессировки и выгула собак. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные туристического сервиса. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Лидером по спросу в сегменте пятизвездочных отелей остается Турция. На нее приходится 19% от всех зарубежных бронирований отелей предстоящей осенью. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В субботу 22 августа в Перми будет облачно, небольшие дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 16-18.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Эйва Макс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И отличные новости. Уж дала обещание, что слушатели радио Альфа узнают об этом в числе первых. Прогулки на речном трамвайчике с вечеринкой в стиле 90-х от радио Альфа 12+ продолжится в сентябре. Также по средам, по крайней мере, три первые среды осени точно можно будет провести на борту теплохода под зажигательные хиты из 90-х. Конкурсы вас ждут и самые наиприятнейшее времяпрепровождение. Пока что продолжаем трудиться. Далее Эльбана и Рамина Пауэр. Новый хит это будут Алок и Халит и Стас Пьеха на Радио Альфа через пару минут.
1: Реклама.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
5: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж!
6: Можно еще? Чуть-чуть каникул!
7: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
8: 0+.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те,

0: Половина третьего в Перми с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска, Никулин Александр Николаевич. Центра ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Более 1,5 миллионов человек направили заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости. Ожидается, что ремонт на нескольких нефтеперерабатывающих заводах завершится в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает ТАСС. При этом, по его словам, в Россию уже поступает импортный бензин. Математика признана самым сложным предметом. Согласно шкале трудностей учебных предметов в начальной школе, об этом сообщает РИА Новости. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». В субботу, 22 августа, в Перми будет облачно. Ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 13 градусов. Завтра днем плюс 16-18. Сейчас в нашем городе плюс 20.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Этническая музыка Бразилии, Перу и Боливии вдохновила музыкантов на создание этого хита «Каома» на Радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Также нон-стопом продолжим музыкальный час. Впереди золотая коллекция, главные хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Никельбэк, Уэстлайф и Рой Орбисон.

0: проста. Деревня Шилова. Улица Репина, 2.
1: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
2: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
3: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
4: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
3: Там можно паять и программировать?
4: Конечно. И еще многое другое.
3: Записываемся.
4: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
5: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
6: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
7: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал Промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
8: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 15 часов и 2 минуты с новостями пятницы. Зара Пахметов. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины и здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров в программу бесплатной медицинской помощи 26-28 годов впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. Первый центр здорового долголетия начал работать в России в начале этого года, а первый региональный открылся весной в Саранске. В дальнейшем такие центры планируют создать во всех регионах. Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию заметно сократились. В июле их объем составил около 50 миллионов долларов, что в два раза меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом Россия по-прежнему входит в двадцатку крупнейших покупателей южнокорейских авто. Однако среди новых машин, которые возят в нашу страну, доля Южной Кореи сейчас составляет лишь 2,5%. На рынке подержанных машин позиции заметно сильнее. Корейцы занимают около 8% импорта. К концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска и покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. На реализацию проекта предусмотрено почти 296 миллионов рублей. В Пермском крае поликлиники начали проводить консультации с пациентами по видеосвязи. На данный момент врачи провели уже около 25 тысяч таких консультаций через мессенджер Макс. Во время разговора можно получить рекомендации, а в некоторых случаях даже дистанционно закрыть больничный. В регионе также работает система удаленного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. Специальный робот несколько раз в день связывается с ними и собирает данные о состоянии здоровья, в том числе показатели давления и уровня сахара. Сейчас в программе участвует около 20 тысяч человек. Каждый шестой работающий россиянин почувствовал конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, при этом 40% заявили, что новые технологии, наоборот, облегчили им работу. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Еще 43% участников исследования не заметили влияния ИИ на сферу, в которой работают. Наиболее уязвимыми перед развитием искусственного интеллекта россияне считают маркетинг и рекламу. Далее следуют музыка, кино, изобразительное искусство, информационные технологии, экономика и финансы, гуманитарные специальности – и юриспруденция. Меньше всего респонденты опасаются за занятых в сельском хозяйстве, энергетике, рабочих профессиях, а также медицине и фармацевтике. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В субботу, 22 августа, в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 13 тепла, завтра днем до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Радио Альфа. Там, где музыка прежде всего.

0: Незатейливый припев и незатейливое название у самого хита, зато сколько радости. Это Минелли на Радио Альфа, музыка, которую мы любим. Мы в отличном настроении, шагаем навстречу выходным, пусть пятница продолжается легко и с удовольствием под музыку Радио Альфа. Впереди новый хит от группы «Градусы». Послушаем «Альфавилл» Моргана Уоллена и «Хай-фай» уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.

0: Идите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

Всегда хорошая музыка – это «Градусы» на Радио Альфа. 10 дней нас отделяет от наступления календарной осени. Будем ждать бабье лето. Сегодня в Перми плюс 20 градусов – это максимум. Завтра чуть прохладнее. В воскресенье столбики термометров начнут подниматься, а в понедельник и вовсе более 20, обещают синоптики. Прогноз на субботу.

0: Гудвин. В субботу, 22 августа, в Перми ожидается облачная погода, небольшие дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00,
1: 256-56-00. 10 авто у Фря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
4: 0+.
5: Ай, в этом костюме, как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнс Луке.
9: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
10: Мега Секонд Хенд!
11: Новое, новое, новое!
10: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
12: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Правительство выделило почти 1 миллиард 30 миллионов рублей на обновление парка скорой помощи в регионах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За счет федеральных средств закупят 196 автомобилей российского производства класса Б. Новые машины направят в 18 регионов, которые больше всего нуждаются в обновлении парка, в их числе Алтай, Бурятия, Карелия, Хабаровский край, а также Иркутская, Омская, Свердловская и Ярославская области. Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект ведомства. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков техосмотра. Кроме того, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но также госномер, марку, модель и категорию машины. Интерес абитуриентов к колледжам устойчиво растет. Об этом РИА Новости заявил министр просвещения Сергей Кравцов, подводя итоги основного этапа приемной кампании. В этом году подано на 450 тысяч заявлений больше, чем в прошлом. Всего за время кампании документы направили 3 миллиона 800 тысяч абитуриентов. Из них почти 3 миллиона претендовали на бюджетные места. В среднем конкурс составил около 3 заявлений на одно бюджетное место. Это на одно больше, чем годом ранее. Памятник князю Александру Невскому планируют установить в Перми этой осенью. Как рассказали в администрации Кировского района, работы по изготовлению монумента уже ведутся, а завершить их должны до 30 октября. Бронзовый памятник высотой почти 7 метров установят на улице Александра Невского. По проекту князь будет изображен в доспехах 12 века, а постамент украсят бронзовой лентой со сценами из его жизни. Общая стоимость изготовления монумента составляет 3 миллиона 300 тысяч рублей. Сериал «Трудно быть богом» по повести советских писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких выйдет 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра «Винг». По сюжету, в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолевать сложные этапы развития. Сотруднику Института истории Антону предстоит внедриться в высшее общество планеты Арканар с целью спасти передовых мыслителей от расправы, а также найти бесследно пропавшего отца. В сериале снялись Сергей Безруков, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Леонид Ермольник и другие. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 22 августа в субботу в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа продолжается конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 28 августа разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх бар» на вечеринку радио Альфа. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте фразу «Иду на вечеринку» в МАКС радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое именно сообщение по счету будет победным и, возможно, заберете приз. Желаю удачи. На правах рекламы. 28 августа радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
1: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
3: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
4: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
5: 0+.
6: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
7: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
8: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
10: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Альфа. 104.1 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30, на Радио Альфа. Новость коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Банки России подготовили свои системы для запуска операции с цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, передает РИА Новости. Около 1 200 000 абитуриентов направили документы в российские университеты в рамках приемной кампании нового учебного года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Доходы российских пиратских видеосервисов за первое полугодие впервые с 2019 года показали рост, увеличившись на 4% и достигнув 17 миллионов долларов. Аналитики отмечают, что это связано с высоким интересом зрителей к зарубежным фильмам и сериалам, которые часто остаются недоступными на легальных российских платформах. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу 22 августа в Перми облачно, будет небольшие дожди. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13. Завтра днем 16-18 градусов. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Банька

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 ИП Полякова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
2: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
3: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
4: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
5: 0+.
6: Золотая коллекция.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Новые энергоблоки АЭС планируют размещать на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по развитию атомной энергетики. По его словам, в России предполагается ввести около 30 гигаватт новых атомных мощностей, в том числе за счет малых АЭС. Это позволит заменить энергоблоки, которые постепенно вырабатывают свой ресурс, и увеличить общую мощность атомной генерации. Президент также заявил о необходимости развивать серийное производство типовых энергоблоков и наращивать выпуск оборудования для атомной отрасли. В российских школах с 1 сентября начнется внедрение новых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. По словам помощника президента Владимира Мединского, главной особенностью новых пособий станет более тесная связь с реальной жизнью и уменьшение объема теории. Авторы сохранили лучшие элементы прежних учебников, однако заметно переработали содержание, чтобы сделать материал актуальным и понятным. Главным редактором новой серии учебников выступил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Доля контрафактных запчастей и автотоваров в России может достигать 40%. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на данные участников рынка. По результатам исследования, более половины россиян в этом году сталкивались с некачественными товарами для автомобиля. Среди них технические жидкости, фильтры, детали подвески, электронные компоненты и элементы тормозных систем. Центр организации закупок проводит конкурс на выполнение работ по содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в Перми. Начальная цена контракта составила 180,5 миллионов рублей. Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен обеспечить содержание дорог в 10 ЖК Перми. Ивоспортивная, Грибоедовский, Погода, Гулливер, Арсенал, Альпийская горка, Айлав, квартал 589, Боровики и Лес. Контракт с подрядчиком заключат с 15 октября этого года до 20 июля 2028. Около 60% опрошенных россиян обсуждают обед коллеги за его спиной, если блюдо им не нравится. Еще 28% могут высказать мнение публично, а 15% сообщат о нем лично. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на опрос. Чаще всего причиной недовольства становится сильный запах еды. Этот вариант назвали 70% респондентов. Количество принесенной пищи комментирует около трети. Внешний вид блюда и его стоимость – каждый четвертый. Почти половина опрошенных старается не реагировать на замечания о своем обеде, 28% отвечают шуткой, еще 22% испытывают неловкость, но предпочитают молчать. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 22 августа в субботу в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Самого замечательного вам пятничного вечера вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Альфа 104.1 FM. Начинается у нас сейчас конкурс «Счастливый номер», где очень, может быть, именно вам удастся выиграть два билета в «Руки вверх» бар на вечеринку радио Альфа. Для этого отправьте сообщение «Иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Вместе с фразой «Иду на вечеринку» напишите, пожалуйста, на всякий случай свое имя 8-906-38-104-1. Да, самое главное, побеждает сегодня автор шестого сообщения. Желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загрантый клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
6: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает! Авторской работы!
8: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
7: Двери банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Пора посмотреть, какая обстановка на пермских дорогах сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено движение. Самые большие скопления транспорта минут на 10-12 на Уральской Яково-Свердлова, от Салковского до Лифанова, на Карпинского от моста до Стахановской, от проспекта Декабристова до Стахановской, на Старцево от Уинской до Грибоедова, а также на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, музыка, которую мы любим. Пришло время рассказать, кто же победил в конкурсе «Счастливый номер», где разыгрываем мы пригласительные в руки вверх бар на вечеринку «Радио Альфа». Нужно было отправить сообщение «Иду на вечеринку» в «Макс Радио Альфа» и оказаться шестым по счету. Преуспел в этом Виктор, последние четыре цифры его номера 1525. Виктор, принимайте поздравления, приз ваш, два пригласительных в руки вверх бар на вечеринку «Радио Альфа». На правах рекламы, 28 августа «Радио Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в руки вверх баре. Стартуем в 22.00, 18+. Следующий конкурс «Счастливый номер» на «Радио Альфа» в понедельник вечером после 5. Тоже участвуйте и побеждайте. Удачи!
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект» квартал Левченко. Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Захочешь

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.com.

0: Деревня Шилова.
1: Улица Репина, 2.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.
4: Oh, Father, tell me.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: Встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио «Альфа». Зара Ахметов.
2: Здравствуйте. Минпромторг предложил ужесточить требования по локализации автокомпонентов. С 1 июня следующего года российской будет считаться продукция, софт которой намерены включить в реестры отечественного и евразийского ПО, либо внесут в перечень программ для собственных нужд. Грипп – самая опасная инфекция в мире, об этом заявил академик Российской академии наук, зампрезидент Российской академии образования Геннадий Онищенко. В Италии предложили изменить систему штрафов за превышение скорости. Сумму хотят рассчитывать за каждый лишний километр в час. Зара Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу 22 августа в Перми облачно, будет небольшие дожди. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13. Завтра днем 16-18 градусов. Сейчас в Перми плюс 20.
3: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральский 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
3: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
4: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
8: Оукбой 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 127-70-016-64-53.
9: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Где сейчас пробки в Перми? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, движение в целом загружено на 7 баллов из 10. Затор минут на 25 на Попова от Пушкина до Акулова. Почти 20-минутные пробки на Героев Хасана, от Чкалова до Хлебзаводского. На Куйбышево от Новосибирской до Василия Васильева. На Куйбышево еще затруднения от Механошина до Ленина. На Чкалово и Стахановской можно потерять больше 15 минут от Куйбышева до Карпинского.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. К 30-му году половина рабочих процессов в строительстве и сфере ЖКХ должна быть связана с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы Минстроя Константина Михайлика. Для этого планируют внедрить 3 основные цифровые платформы. Они будут управлять строительством, коммунальной инфраструктурой и проектом «Умный город». По словам Михайлика, первые показатели для регионов и федеральных ведомств на этот год уже определены. Решение о строительстве дорог, изменение схем движения, установление тарифов на парковку необходимо принимать на основе математического моделирования, предварительно изучив маршруты и цели поездок горожан. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Минтранса. По оценке и прогнозированию транспортного спроса, пишет «Парламентская газета». В мировом рейтинге по загруженности дорог Россия сейчас находится на 20-й позиции. В среднем путь в одну сторону занимает 43,5 минуты, а около четверти водителей ежегодно теряют в пробках более 7 суток. Для решения этой проблемы Минтранс рекомендует использовать комплексный подход, опрашивать жителей, отслеживать пассажиропоток и анализировать цифровые данные. Российская молодежь стала меньше курить и употреблять алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный детский хирург Минздрава Дмитрий Морозов. По его словам, положительная динамика среди подростков и молодых людей уже заметна, а важную роль в формировании здоровых привычек играет семья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, а потребление спиртного на 11%. Губернатор Дмитрий Махонин посетил сквер «Звездный» в Краснокамске. Проект благоустройства сквера в прошлом году стал победителем всероссийского голосования, набрав более 12 тысяч голосов жителей. Сейчас на объекте завершается второй этап работ. Здесь обустроены пешеходные дорожки, установлено освещение, появились спортивные площадки и велобеговые дорожки. Также оборудована специальная зона для дрессировки и выгула собак. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные туристического сервиса. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Лидером по спросу в сегменте пятизвездочных отелей остается Турция. На нее приходится 19% от всех зарубежных бронирований отелей предстоящей осенью. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 22 августа в субботу в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
3: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
4: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквозникам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквозникам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
7: 0+.
8: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
9: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
8: Там можно паять и программировать?
9: Конечно. И еще много другое.
8: Записываемся.
9: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
10: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
11: Мега Секонд Хенд!
12: Новое
11: поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
13: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. Сейчас движение в Перми затруднено. Загружено на 6 баллов по данным Яндекс.Карт. Пробки минут на 15 на Куйбышева, от Механошина до Ленина, на Пушкина, от Николая Островского до Попова, на Карпинского, от моста до Стахановской. Затруднения минут на 10-12 на Уральской, Якова Свердлова, от Циолковского до Лифанова, на Попова, от Пушкина до Монастырской и в обратном направлении на Стахановской, от моста через железную дорогу до Карпинского, а также на Куйбышева, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Выбор огромный, а он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов: гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
8: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
9: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
10: 0+.
11: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Танец Матисса» – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец Матисса». «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина. Она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто. У лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромный размер – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близнец «Танца», «Пано», «Музыка» существовала с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? И «Танец», и «Музыку» долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ай, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнс Луке.
0: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
9: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. Сейчас оно загружено по данным Яндекс.Карт на 5 баллов. Пробки больше, чем на 10 минут на Героев Хасана, от Усольской до Хлебозаводской, на Карпинского, от моста до Стахановской. Заторы минут на 10 на Соликамском тракте, от Цимлянской до Часовского моста, на Куйбышева, от Анварга Таулина до Василия Васильева.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.
5: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19:02. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины и здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров в программу бесплатной медицинской помощи 26-28 годов впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. Первый центр здорового долголетия начал работать в России в начале этого года, а первый региональный открылся весной в Саранске. В дальнейшем такие центры планируют создать во всех регионах. Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию заметно сократились. В июле их объем составил около 50 миллионов долларов, что в два раза меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом Россия по-прежнему входит в двадцатку крупнейших покупателей южнокорейских авто. Однако среди новых машин, которые возят в нашу страну, доля Южной Кореи сейчас составляет лишь 2,5%. На рынке подержанных машин позиции заметно сильнее. Корейцы занимают около 8% импорта. К концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска и покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. На реализацию проекта предусмотрено почти 296 миллионов рублей. В Пермском крае поликлиники начали проводить консультации с пациентами по видеосвязи. На данный момент врачи провели уже около 25 тысяч таких консультаций через мессенджер Макс. Во время разговора можно получить рекомендации, а в некоторых случаях даже дистанционно закрыть больничный. В регионе также работает система удаленного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. Специальный робот несколько раз в день связывается с ними и собирает данные о состоянии здоровья, в том числе показатели давления и уровня сахара. Сейчас в программе участвует около 20 тысяч человек. Каждый шестой работающий россиянин почувствовал конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, при этом 40% заявили, что новые технологии, наоборот, облегчили им работу. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Еще 43% участников исследования не заметили влияния ИИ на сферу, в которой работают. Наиболее уязвимыми перед развитием искусственного интеллекта россияне считают маркетинг и рекламу. Далее следуют музыка, кино, изобразительное искусство, информационные технологии, экономика и финансы, гуманитарные специальности и юриспруденция. Меньше всего респонденты опасаются за занятых в сельском хозяйстве, энергетике, рабочих профессиях, а также медицине и фармацевтике. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 22 августа в субботу в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
5: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
7: 10 авто уфря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Смотрим, что сейчас на пермских дорогах. На 4 балла по данным Яндекс.Карты они загружены. Самые серьезные затруднения на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста, на Куфонина от Подлесной до Паркового проспекта, на Стахановской от моста до Карпинского.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
2: а уезжают на новеньком автомобиле.
3: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей.
4: Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год.
5: Специальные условия для первых покупателей.
6: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом.
7: Телефон 8-952-406-2255.
8: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина, 2.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
3: Мега Секонд Хенд. Новое, новое, новое, новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, крупнее всего заторы к этой минуте на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста, на Куфонина от Подлесной до Паркового проспекта и на Карпинского от моста до Стахановской.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
5: 0+.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Вот это да! Ты съездила в город роз?
8: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
9: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
10: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
13: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Перми, 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями уходящего дня. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Правительство выделило почти 1 миллиард 30 миллионов рублей на обновление парка скорой помощи в регионах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За счет федеральных средств закупят 196 автомобилей российского производства класса «Б». Новые машины направят в 18 регионов, которые больше всего нуждаются в обновлении парка, в их числе Алтай, Бурятия, Карелия, Хабаровский край, а также Иркутская, Омская, Свердловская и Ярославская области. Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект ведомства. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков техосмотра. Кроме того, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но также госномер, марку, модель и категорию машины. Интерес абитуриентов к колледжам устойчиво растет. Об этом РИА Новости заявил министр просвещения Сергей Кравцов, подводя итоги основного этапа приемной кампании. В этом году подано на 450 тысяч заявлений больше, чем в прошлом. Всего за время кампании документы направили 3 миллиона 800 тысяч абитуриентов. Из них почти 3 миллиона претендовали на бюджетные места. В среднем конкурс составил около 3 заявлений на одно бюджетное место. Это на одно больше, чем годом ранее. Памятник князю Александру Невскому планируют установить в Перми этой осенью. Как рассказали в администрации Кировского района, работы по изготовлению монумента уже ведутся, а завершить их должны до 30 октября. Бронзовый памятник высотой почти 7 метров установят на улице Александра Невского. По проекту князь будет изображен в доспехах 12 века, а постамент украсят бронзовой лентой со сценами из его жизни. Общая стоимость изготовления монумента составляет 3 миллиона 300 тысяч рублей. Сериал «Трудно быть богом» по повести советских писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких выйдет 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра «Винг». По сюжету, в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолевать сложные этапы развития. Сотруднику Института истории Антону предстоит внедриться в высшее общество планеты Арканар с целью спасти передовых мыслителей от расправы, а также найти бесследно пропавшего отца. В сериале снялись Сергей Безруков, Никита Калагривый, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Леонид Ермольник и другие. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В субботу 22 августа в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 16-18.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлокровли. Черепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Соблюдение скоростного режима экономит приличные суммы и лишь незначительно увеличивает время в пути. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты на основе анализа данных 120 миллионов реальных поездок. Оказалось, что свыше 40% поездок американцев проходят с превышением скорости. Водители проводят за рамками лимита 12% всего времени в пути. Привычка постоянно обгонять и агрессивно ускоряться дает ложное ощущение контроля над временем. Но статистика показывает, что при среднем ежедневном маршруте в 46 километров превышение скорости помогает выгадать всего 54 секунды. А на высоких скоростях резко растет сопротивление воздуха, а вместе с ним и аппетит мотора. Отказ от агрессивной езды мгновенно снижает расход топлива. В рамках одной короткой поездки соблюдение скорости экономит около 18 центов. Но на длинных дистанциях эта цифра быстро превращается в сотни долларов. Спокойная езда по правилам – простой способ оптимизировать личный бюджет.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
5: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Перми». В Пермском цирке с 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
6: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранит 106-594-783-57.
8: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, семейные дела будут раздражать.

0: людьми. Скорпионы. День опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы. Если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги. Возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи. Могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
1: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 22 августа в субботу в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов, завтра днем плюс 16-18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спасибо, trop jeune pour mourir.
1: Инструментальная музыка.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 22 августа в субботу в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов, завтра днем плюс 16-18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, семейные дела будут раздражать, родственники подольют масло в огонь сомнений, не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное, в сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности, они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы,

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 22 августа в субботу в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов, завтра днем плюс 16-18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: кайфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.